Continuemos con los 20 principales éxitos de la música latina. Гримо на преизочтиванием вручих Latino 20. На шестое место нашей листы этот тиден Але и Йоргаки.